0: В Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 7 часов 1 минута, за окном плюс 9 градусов, днем до плюс 15, небольшой дождь. Возможен. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Сегодня самарские спасатели проведут масштабную проверку оповещения ОЧС. В 10:40 повсеместно включат электросирены и громкоговорители. Звуковые сигналы продлятся около 3 минут. Проверка плановая. Услышав звуковой сигнал, гражданам рекомендовано сохранять спокойствие и не паниковать. Тестирование оповещения проводится 2 раза в год, в октябре и марте, напоминают в МЧС. На госуслугах скоро появятся красная и зеленая кнопки против мошенничества. Первая позволит пользователям посылать сигналы о подозрении на мошенничество банкам и операторам связи. Зеленая кнопка будет существовать как механизм отмены красной, пишет ТАСС. В осеннюю призывную кампанию планируется отправить на службу более 45 тысяч человек из регионов, входящих в Центральный военный округ. Отправка первой группы самарских призывников со сборных пунктов стартует в конце этой недели. В Самарской области сортируют почти половину вывозимого мусора. Этим в регионе занимаются 8 комплексов. В следующем году введут двухпоточную систему. В одни контейнеры будут собирать пластик, бумагу, металл, в другие – неперерабатываемые отходы. На заводах до 80-90% сухого вторсырья направляют на переработку. К 2030-му за счет новых комплексов регион планирует довести долю сортировки до 100%. С завтрашнего дня паром через Волгу начнут ходить 3 раза в день. Грузопассажирская переправа по маршруту Самара-Рождественна будет курсировать утром, днем и вечером. Отправление из Самары в 8:00, в 14 и в 18 часов. Из Рождественна на 1,5-2 часа раньше, сообщает речное пассажирское предприятие. Футболисты сборной России сыграли в ничью со счетом 3-3 с командой Нигерии в товарищеском матче. Игра проходила в Нижнем Новгороде. Гостям удалось сравнять счет на 94-й минуте встречи. Сборная России занимает в рейтинге FIFA 35-е место. Нигерия располагается на 30-й строчке. Доллар на сегодня 85 рублей 71 копейка. Евро 96 рублей и 3 копейки.
2: Спонсор прогноз погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня будет облачно с прояснениями, небольшой дождь местами возможен, ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня до плюс 15. Сейчас в Самаре плюс 9.
4: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: 7 часов 12 минут в Самаре. Хорошего утра вам вместе с музыкой, которую мы любим, на радио Мегаполис 103.6 FM. На календаре среда, 7 октября. Вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую. На улице сейчас плюс 9 градусов, днем до плюс 13-15. Местами возможен небольшой дождь. Что предсказали астрологи на сегодняшнюю среду, мы послушаем в ближайшие пару-тройку минут. Сейчас на радио Мегаполис информация о движении в Самаре. По данным Яндекс.Карт, на 2 балла загружены сейчас дороги. Самые крупные скопления транспорта на Южном шоссе от поста ГИБДД до Авроры. Там пробка больше, чем на 20 минут. И затруднения в пределах 5 минут на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой и на Георгия Димитрова от Тополей до Демократической.
1: Радио Мегаполис. Самара.

0: 7.15 в Самаре, радио «Мегаполис», всегда хорошая музыка. Зачем бабочкам рисунок на крыльях? Выясним на 103.6 FM примерно через 5 минут. А сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова и гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, количество идей уменьшится, но зато они станут более конкретными. Это день реалистичного подхода к будущему. Тельцы, придется выходить из зоны комфорта. Это даст вам шанс увидеть ситуацию с новой, весьма неожиданной стороны. Близнецы, вы увидите потенциальные пути реализации своих желаний. Однако для их осуществления все-таки придется что-то делать, а не просто ждать. Раки, день расширения горизонтов. Люди или события этого дня натолкнут вас на совершенно новые идеи. Львы, появятся возможности для долгожданных поездок, как личных, так и деловых. Будьте готовы действовать быстро. Девы, вы можете получить интересную информацию, способную изменить траекторию вашего движения. Это хороший день для начала учебы. Весы, у вас пока мало данных для принятия решений. Копите информацию, наблюдайте, действуйте еще рано. Скорпионы, для вас откроются двери, которые раньше были плотно закрыты. Не стоит упускать этот шанс. Стрельцы, ваш круг контактов или интересов может расшириться. Это принесет выгоду, но не прямо сейчас, придется дождаться будущего. Козероги, можно ждать обнадеживающих событий, возможно, встречи с человеком, который изменит вашу жизнь. Водолеи, не отказывайтесь от предложений, если они появятся. Это тот случай, когда нужно сначала действовать, а потом думать. Рыбы, не стоит откладывать дела на потом. Подхваченные общим энтузиазмом, вы сможете сделать гораздо больше того, что планировали.
4: Самара, 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 7 часов 21 минута. За окном плюс 9 градусов. На 103,6 FM мы послушаем сейчас Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Рисунок на крыльях бабочек может обманывать хищников, создавая иллюзии движения. К такому выводу пришли британские ученые в свежем исследовании для журнала Nature. Оказывается, контрастные полоски на крыльях насекомых работают как знакомый всем нам оптический обман. Помните, когда колесо автомобиля крутится так быстро, что начинает казаться, будто оно вращается в обратную сторону? С бабочками происходит то же самое. В полете их крылья чертят сложную восьмерку. Контрастный узор в этот момент буквально ломает зрение птицы. Ей кажется, что цель падает, а бабочка уже набрала высоту. Ученые даже усадили сотню добровольцев за компьютерные симуляторы, и люди тысячи раз промахивались, пытаясь поймать такую виртуальную бабочку на экране. Правда, стрекоз этот трюк не берет, у них слишком быстрое зрение. Открытие обещает стать полезным. Мигающие знаки, разметка и рекламные щиты в городе часто перегружают мозг водителя ложными иллюзиями. Изучив бабочек, ученые хотят понять, как снизить этот дорожный стресс.
4: Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах и проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: На радио Мегаполис о погоде. В Самаре сегодня будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь местами. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 13-15. Сейчас в Самаре плюс 9.
1: Самара 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис 103.6 FM. Самаре 7 часов 41 минута. Вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро. Среды на календаре 7 октября. Сегодня отмечается Международный день хлопка. Благодаря кому и как он стал глобальным мировым товаром? Катя Григорьева расскажет через 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама. Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75, 0+.
3: В этом сыре дырочки большие, а цена, наоборот, маленькая. Во всех супермаркетах «Миндаль». Сыр «Маздам» традиции сыроваров. Всего 599 рублей 99 копеек за килограмм. Нарезайте щедрее. За такую цену можно. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75, 0+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, какая ситуация сейчас на самарских дорогах. На 4 балла по данным Яндекс.Карты они загружены. Пробка больше, чем на полчаса на Южном шоссе от Уральской улицы до Авроры. На Московском шоссе почти 20-минутный затор от проспекта Кирова до 22-го парсъезда. Затруднения на 10-12 минут на 22-го парсъезда от Победы до Заводского шоссе на проспекте Кирова от Вольской до Физкультурной. Еще на одном участке проспекта Кирова затор минут на 5-6 от Старозагора до проспекта Карла Маркса.
4: Радио «Мегаполис». Самара. 103.6 FM.

0: На радио «Мегаполис» всегда хорошая музыка. В Самаре 7 часов 46 минут. Сейчас с нами Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 октября – Всемирный день хлопка. Генассамблея ООН установила праздник в 2019-м по предложению нескольких стран Африки, где хлопок называют «белым золотом». Хлопок возделывали еще 6 тысяч лет назад на территориях Перу, Индии и Пакистана. О нем знал и древнегреческий историк Геродот и сравнивал индийский хлопчатник с шерстью, называя растением, на котором вместо плодов вырастает шерсть, лучше овечьей. Самая популярная версия происхождения русского слова «хлопок» от славянского «хлоп», то есть «клок шерсти». В 15 веке португалец Васко да Гама открыл прямой морской путь, и хлопок стал глобальным мировым товаром. В 19 веке США, используя труд рабов, поставляли 75% мирового объема хлопка. Сегодня лидеры производства – Китай, Индия и Бразилия. По данным недавнего исследования, большинство людей на планете хотят, чтобы в их гардеробе преобладала одежда из хлопка – 78%.
4: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

7 часов 58 минут Самаре на радио Мегаполис. Впереди новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на 103.6 FM музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 8 часов 2 минуты, на улице плюс 9 градусов, днем до плюс 14-16, местами возможен небольшой дождь. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области объявлена угроза атаки беспилотников. Режим действует с 2 часов ночи. Спустя час Росавиация ввела режим «Ковер». Аэропорт Курумыч временно прекратил принимать и отправлять рейсы. По данным на утро, в Самарской области задерживается вылет 5 рейсов и прибытие одного. Экс-зам главврача Толетинской больницы обвиняют в крупном мошенничестве. По версии следствия, он похитил почти 300 тысяч рублей, выделенных на помощь тяжело больным. Схема была простой. Он вносил в медицинскую систему ложные сведения об оказанной пациентам паллиативной помощи. На деле эти люди ее не получали. Дело передали в суд, прокуратура Тольятти подала гражданский иск о взыскании ущерба. Автомобиль обвиняемого арестовали. Красноглинский холодильник, расположенный в штольнях Сокольих гор, выкупила IT-компания из Петербурга за 98 миллионов рублей, передает «Волга-Ньюс». Раньше комплекс принадлежал компании «Горный холод», которая обанкротилась. Штольни в поселке Красная Глинка начали использовать как склады еще в 1939 году. Позже там хранили стратегические запасы еды. Последнюю партию продуктов вывезли в 1992 году. В 2024 объект выставили на продажу за 150 миллионов рублей и предлагали приспособить под майнинговую ферму. Сейчас планы нового владельца неизвестны. За последние 25 лет доля россиян, которые уважают людей, умеющих зарабатывать, выросла почти вдвое. Сейчас так отвечают 73% опрошенных, пишет РБК со ссылкой на исследование ВЦИОМа. За тот же период заметно изменилось отношение к семейному бюджету. Необходимость его планирования признают почти все участники опроса, тогда как в 2021 таковых было меньше половины. Криштиану Роналду извинился за то, что покинул расположение сборной Португалии. Он признал, последствия его поступка должна оценить Федерация футбола. Смягчать наказание не стоит. Роналду капитан, поэтому ответственность выше, добавил футболист. Он не готов завершать карьеру в сборной. После дисквалификации, если пригласят, продолжит играть за Португалию. Роналду ушел 30 сентября за день до матча с Данией. Причина – конфликт с главным тренером. В матче с Норвегией Роналду остался на скамейке и так и не вышел на поле. Тренер заявил, что игрок не сыграет из Дании. После этого Роналду покинул команду. Доллар на сегодня 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей и 3 копейки.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» Самаре. В течение дня будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами возможен ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 14-16. Сейчас в Самаре плюс 9.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Без 29 Самаре, музыка, которую мы любим на радио Мегаполис, вашей компании Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Желаю отличного утра среды на календаре 7 октября. О родившемся в этот день прославленном российском футболисте, который стал популярным диджеем, Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
2: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь октябрь. Супер-распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в октябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 ноября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
1: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Шикарно выглядишь, новая диета? Лучше абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
6: Как успеваешь? А семья?
5: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, какая сейчас ситуация на самарских дорогах. На 6 баллов они загружены, движение затруднено, по данным Яндекс.Карт. Самые крупные пробки на Московском шоссе от проспекта Кирова до 22-го парсъезда. 20-минутный затор на Новосадовой от проспекта Кирова до Нововокзальной. 10-минутная пробка. Также 10-минутное затруднение на проспекте Масленникова от Московского шоссе до Новосадовой. На Старозагора от проспекта Кирова до Нововокзальной. И минут 15-17 можно потерять на Южном шоссе от поста ГИБДД до Заводского.
1: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Там, где музыка, прежде всего, радио «Мегаполис» в Самаре, 8 часов 46 минут на 103.6 FM. Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 октября 1974 года в Казани родился Руслан Нигматуллин, один из лучших вратарей в истории российского футбола. Среди множества его достижений – дважды полученный приз имени Льва Яшина. Нигматуллин – еще и диджей, телеведущий и бизнесмен. Он с детства любил музыку и посещал мастер-класс гитары, но забросил и сосредоточился на футболе. Ходил на тренировки сразу в 3 клуба, но ни одному из них голкиперы не требовались. И в 16 лет, узнав, что вратарь нужен КамАЗу, быстро собрался и уехал в Набережные Челны. Позже Нигматуллин играл за «Локомотив», «Спартак», «Верону» и сборную России. После спорта прошел специальное обучение и стал диджеем. В 2011 году его трек «Симфони» стал хитом в радиочартах, а в 2023 он сыграл сет в Лужниках перед финалом Кубка России.
4: Неважно, когда вы включаете радио. В компании «Радио Мегаполис» хорошо всегда.

0: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

Самаре 8 часов 58 минут, на радио Мегаполис впереди новости и прогноз погоды. Сейчас послушаем музыку, понятную без слов, на 106 FM.

0: Радио «Мегаполис» 106 FM, в Самаре 9 часов 1 минута, за окном плюс 11, днем плюс 14-16, местами возможен небольшой дождь. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Заболеваемость ОРВИ в Самарской области незначительно выросла. За прошедшую неделю к медикам с признаками простуды обратились без малого 11 тысяч человек. На 1,5% больше, чем за предыдущую семидневку. Чаще стали болеть школьники и взрослые. При этом превышение эпидпорога на 6% зафиксировано в возрастной группе от 15 лет и старше. Среди возбудителей ОРВИ в Самарской области доминирует сезонный риновирус, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Земли бывшего завода клапанов в историческом центре Самары вернули государству. Решение вынес 6-й Кассационный суд. Он удовлетворил иск прокуратуры. Участок площадью около 4 гектаров расположен неподалеку от Хлебной площади. Сам завод снесли в 2017-м, а территорию хотели застроить, но археологи выступили против. На месте бывшего завода управления нашли фрагменты кладки, керамику, гвозди, медный крест, захоронение и следы пожарищ. Ученые считают, что здесь стояла Самарская крепость, основанная князем Засекиным, и несколько старинных храмов. Из-за исторической ценности застройку территории признали недопустимой. Районные и областные суды сначала отказали прокуратуре, кассация отменила их решение. В Самаре завершено расследование дела в отношении посредницы, которая за взятку пыталась зачислить студента в вуз без экзаменов. Она должна была передать сотрудникам одного из университетов 250 тысяч рублей. Деньги изъяты, у женщины дома провели обыск, на ее недвижимость наложен арест, а самой посреднице предъявлено обвинение. Метеоры потока Дракониды будут видны в ночь на пятницу, 9 октября. Они будут заметны по красноватому оттенку и медленному движению. Этой осенью в Самарской области можно будет увидеть и метеорные потоки Эпсилон Персеиды и Ориониды. Правда, немного помешает засветка от Луны, поэтому искать падающие звезды лучше всего в предрассветные часы. Магнитогорский «Металлург» объявил о решении отстранить Владимира Разина от работы главным тренером. В руководстве клуба заявили, что у 52-летнего специалиста и игроков возникли разногласия. Разин, воспитанник Тольяттинской хоккейной школы, возглавил «Металлург» в 2023-м. В 2024-м под его руководством команда выиграла Кубок Гагарина, а он был признан лучшим тренером сезона. В прошлом сезоне магнитогорцы дошли до полуфинала плей-офф КХЛ, а в текущем «Металлург» после 13 матчей занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Доллар на сегодня 85 рублей 71 копейка. Евро 96 рублей и 3 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня будет облачно с прояснениями. Местами может пройти небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 14-16. Сейчас в Самаре плюс 11.
2: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

9.08 в Самаре, на радио Мегаполис «Золотые хиты» вашей компании. Дмитрий Рожков, рад приветствовать. Желаю хорошего утра среды на календаре 7 октября. За окном сейчас плюс 11 градусов. Начинается невероятный вопрос на радио Мегаполис, спонсор игры АО «Синема-парк», кинотеатр «Синема-парк» в Молле Паркхаус на третьем этаже. Мы разыгрываем 2 билета в кинотеатр «Синема-парк». И вот сегодняшний невероятный вопрос. Внимание! Каждый третий из нас признается, что слишком любит это, чтобы от этого полностью отказаться. Повторю,

0: еще не видели. 6+. Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Посмотрим, какая сейчас обстановка на самарских дорогах. На 6 баллов они загружены, по данным Яндекс.Карт. Самая крупная пробка на Южном шоссе от поста ГИБДД до Заводского. Можно потерять примерно 20 минут. На Московском шоссе от Воронежской до 22-го просъезда затор минут на 12-13. Затруднение в пределах 10 минут. Также на Московском от Революционной до Луначарского. На 22-го просъезда от Гагарина до Заводского шоссе.
0: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: слишком любит это, чтобы от этого полностью отказаться. О чем речь? 25-07-021, номер для ваших вариантов. Доброе утро, слушаю вас.
1: Доброе утро. Я думаю, может быть, что-то сладкое, либо шоколад, либо пирожное.
0: Другое что-то имеется в виду. Спасибо, подумаем. Доброе утро, вы что предложите?
2: Доброе утро, Дмитрий. Ну, как сам, например, сладости. Сладости.
0: Вот только что девушка предложила такую же версию. Но говорим о чем другом, спасибо. Доброе утро, вы что предложите?
3: Возможно, сладкое что-то.
0: Вы не одиноки в этом предположении, уже третья версия подряд. О сладком, но прячется что-то другое, спасибо. Доброе утро. Ваша попытка номер два, пожалуйста.
1: Еще раз доброе утро. Думаю, может быть, кофе?
0: А, и не о кофе речь. Подумаем, спасибо. Угу. Доброе утро. Вы что скажете?
4: Доброе утро. Я думаю, шоколад.
0: Речь не о сладостях. Спасибо. Поразмышляем еще. Этим, как сладким, мы тоже, многие из нас, любят полакомиться. Каждый третий из нас признается, что слишком любит это, чтобы от этого полностью отказаться. О чем может идти речь? 25-07-021. Звоните, если есть идеи. Удачи. А сейчас на 103.6 FM. Анна Романова с гороскопом.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Астрологический прогноз.
7: Доброе утро. Овен, количество идей уменьшится, но зато они станут более конкретными. Это день реалистичного подхода к будущему. Тельцы, придется выходить из зоны комфорта. Это даст вам шанс увидеть ситуацию с новой, весьма неожиданной стороны. Близнецы, вы увидите потенциальные пути реализации своих желаний. Однако для их осуществления все-таки придется что-то делать, а не просто ждать. Раки, день расширения горизонтов, люди или события этого дня натолкнут вас на совершенно новые идеи. Львы, появятся возможности для долгожданных поездок, как личных, так и деловых. Будьте готовы действовать быстро. Девы, вы можете получить интересную информацию, способную изменить траекторию вашего движения. Это хороший день для начала учебы. Весы, у вас пока мало данных для принятия решений. Копите информацию, наблюдайте, действуйте еще рано. Скорпионы, для вас откроются двери, которые раньше были плотно закрыты. Не стоит упускать этот шанс. Стрельцы, ваш круг контактов или интересов может расшириться. Это принесет выгоду, но не прямо сейчас, придется дождаться будущего. Козероги, можно ждать обнадеживающих событий, возможно, встречи с человеком, который изменит вашу жизнь. Водолеи, не отказывайтесь от предложений, если они появятся. Это тот случай, когда нужно сначала действовать, а потом думать. Рыбы, не стоит откладывать дела на потом. Подхваченные общим энтузиазмом, вы сможете сделать гораздо больше того, что планировали.
8: Самара, 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Это музыка, которую мы любим. Радио Мегаполис. Самаре 9 часов 21 минута. За окном плюс 11. Днем воздух прогреется до плюс 14-16. Местами может пройти небольшой дождь. На Радио Мегаполис мы разгадываем невероятный вопрос. Каждый третий из нас признается, что слишком любит это, чтобы от этого полностью отказаться. Но прячется не сладко у нас что-то. О чем идет речь? 25-07-021. Звоните, предлагайте свои версии. Доброе утро. Что скажете?
1: Доброе утро. Может быть, это хлеб?
0: Хлеб. Принимается. Да. Интересный вариант, но далеко от правильного ответа. Спасибо. Доброе утро. Ваше предположение?
2: Доброе утро. Ну, раз не сладкое, попробуем пойти в обратную сторону. Может быть, это чипсы?
0: Чипсы – это близко к правильному ответу. Что еще?
2: Сухарики.
0: Ну, если не о снеках говорить. Если не о снеках говорить, но о каком-то вот перекусе, да, в этом вы правы. Давайте подумаем. Доброе утро, ваш ответ. Алло, вас не слышно?
3: Слышно сейчас?
0: Да-да-да, пожалуйста.
3: У меня есть предположение.
0: Вот опять не слышно. Алло-алло. Может быть, предположение было верным? Повторю еще невероятный вопрос. Каждый третий из нас признается, что слишком любит это, чтобы от этого полностью отказаться. Мы уже выяснили, что речь не о сладком. Что же может прятаться в сегодняшнем невероятном вопросе? 25-07-021. Звоните, предлагайте версии. Удачи. Сейчас на 103.6 FM. Катя Григорьева.
4: Новости со всего света.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Рисунок на крыльях бабочек может обманывать хищников, создавая иллюзии движения. К такому выводу пришли британские ученые в свежем исследовании для журнала Nature. Оказывается, контрастные полоски на крыльях насекомых работают как знакомый всем нам оптический обман. Помните, когда колесо автомобиля крутится так быстро, что начинает казаться, будто оно вращается в обратную сторону? С бабочками происходит то же самое. В полете их крылья чертят сложную восьмерку. Контрастный узор в этот момент буквально ломает зрение птицы. Ей кажется, что цель падает, а бабочка уже набрала высоту. Ученые даже усадили сотню добровольцев за компьютерные симуляторы, и люди тысячи раз промахивались, пытаясь поймать такую виртуальную бабочку на экране. Правда, стрекоз этот трюк не берет, у них слишком быстрое зрение. Открытие обещает стать полезным. Мигающие знаки, разметка и рекламные щиты в городе часто перегружают мозг водителя ложными иллюзиями. Изучив бабочек, ученые хотят понять, как снизить этот дорожный стресс.
7: Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
8: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.

0: круче всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ВТБ-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 8 октября. Самара МТЛ-Арена. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой.
4: Билеты в кассах города. 12+.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио Мегафон.

0: 9.29, Самара, на радио Мегаполис. Невероятный вопрос. Каждый третий из нас признается, что слишком любит это, чтобы от этого полностью отказаться. Очень близкая к правильному ответу версия была чипсы, но чипсы все-таки немножечко не то. Чипсы — это все-таки снеки. Нужен другой. Ответ 25-07-021. О чем же может идти речь? Доброе утро. Ваша попытка номер три, может быть, она удачнее окажется, нежели предыдущая.
1: Доброе утро. Может быть, сушки?
0: Сушки. Хорошая версия. Если бы. Но говорим мы не о сушках. Спасибо. Доброе утро. Что скажете вы?
2: Доброе утро. Картофель фри, возможно, нет?
0: Картофель фри тоже в кассу. Ну, если обобщить, то фастфуд. Но картофель фри засчитывается как правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Можно было ответить и гамбургеры, и хот-доги, и пицца. Ну и картофель фри, как сказали вы. Как зовут вас?
2: Что еще?
0: Как вас зовут?
2: Просто плохо.
0: Алло, как зовут вас? Как зовут вас?
2: Павел.
0: Павел, с победой! Поздравляю, вы получаете 2 билета в кинотеатр «Синема-парк» благодаря догадливости.
2: Спасибо, спасибо. Я, Павел, с улицы Зои Космодемьянской, ответил на невероятный вопрос.
0: Завтра после 9 утра на радио Мегаполис очередной невероятный вопрос. Участвуйте, разгадывайте и побеждайте. Удачи вам! Сейчас на 103.6 FM. Коротко о свежих новостях. Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. За неделю в Самарской области к врачам с простудой обратились почти 11 тысяч человек. Это на 1,5% больше, чем недели ранее. Превышение эпидпорога по ОРВИ на 6% зафиксировано среди людей от 15 лет и старше. Главный возбудитель – сезонный риновирус. Шестой Конституционный суд вернул государству земли бывшего завода клапанов в историческом центре Самары. Археологи нашли на участке ценные артефакты и считают, что здесь стояла Самарская крепость и старинные храмы. Застройку территории признали недопустимой. В Самаре завершено расследование дела против посредницы, пытавшейся за 250 тысяч рублей зачислить студентов в вуз без экзаменов. Деньги изъяты, на недвижимость женщины наложен арест, ей предъявлено обвинение. «Металлург» отстранил Владимира Разина с поста главного тренера из-за разногласий с игроками по игровым и организационным вопросам. Под руководством Разина команда выиграла Кубок Гагарина в 2024-м. Сейчас «Металлург» лидирует в Восточной конференции КХЛ.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня облачно, с прояснениями, будет небольшой дождь. Местами возможен ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 14-16. Сейчас в Самаре 11 градусов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: 9.42 в Самаре, на радио «Мегаполис. Золотые хиты». В вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро. Сегодня среда, 7 октября. Какую одежду хотели бы иметь в своем гардеробе большинство людей на планете? Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Какую обещают погоду?
3: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
2: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
3: Бронируем на мастрюки.ру.
4: Шикарно выглядишь, новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
5: Как успеваешь?
4: А семья? Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
6: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября. Уличная площадка ДК «Металлургов». Улица «Металлургов», 75. 0+.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».
0: Смотрим, какая сейчас обстановка на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, плотное движение в городе на 5 баллов загружено. Пробка больше, чем на 15 минут на Московском шоссе от Гагарина до 4-го проезда. Затор в пределах 5 минут на 22-го просъезда от стакады через железную дорогу до Заводского шоссе, на Физкультурной от Псковской до Металлистов, на улице Аврора от Марии Тереза до Дыбенко. На Южном шоссе и улице Аврора от поста ГИБДД до Южного моста можно потерять примерно 10-12 минут.
7: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Самаре 9 часов 47 минут. На 103.6 FM Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 октября – Всемирный день хлопка. Генассамблея ООН установила праздник в 2019-м по предложению нескольких стран Африки, где хлопок называют «белым золотом». Хлопок возделывали еще 6 тысяч лет назад на территориях Перу, Индии и Пакистана. О нем знал и древнегреческий историк Геродот и сравнивал индийский хлопчатник с шерстью, называя растением, на котором вместо плодов вырастает шерсть лучше овечьей. Самая популярная версия происхождения русского слова «хлопок» от славянского «хлоп», то есть «клок шерсти». В 15 веке португалец Васко да Гама открыл прямой морской путь, и хлопок стал глобальным мировым товаром. В 19 веке США, используя труд рабов, поставляли 75% мирового объема хлопка. Сегодня лидеры производства – Китай, Индия и Бразилия. По данным недавнего исследования, большинство людей на планете хотят, чтобы в их гардеробе преобладала одежда из хлопка – 78%.
4: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

Радио «Мегаполис» помогает сохранить настроение в течение рабочего дня. Ваш надежный коллега. Радио «Мегаполис».

Без 1:10 Самарин, радио Мегаполис. Далее свежие новости, затем прогноз погоды. А сейчас мы послушаем с вами музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 10 часов 2 минуты, за окном плюс 11, днем плюс 14-16, возможен местами небольшой дождь. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области угроза атаки беспилотников сегодня сохранялась на протяжении 6 часов. В регионе наблюдались проблемы с мобильным интернетом. Отбой беспилотной опасности был объявлен ближе к 9 утра. В половине 10-го Росавиация сняла ограничения, действовавшие в Самарском аэропорту на прием и выпуск судов. Вместе с Курумычем вернулись в обычный режим авиаузлы Казани, Нижнекамска и Ульяновска. К этому часу, согласно онлайн-табло Курумыча, задержано 13 рейсов, 8 на вылет и 5 на прилет. Еще 2 отменены в Москву и из Москвы. Задержки идут по Анталии, Еревану, Сургуту, Нижневартовску, Минеральным водам, Екатеринбургу и Москве. Вылет рейса в Сургут перенесен почти на 9 часов. Сегодня самарские спасатели проведут масштабную проверку систем оповещения ОЧС. В 10:40 повсеместно включат электросирены и громкоговорители. Звуковые сигналы продлятся около 3 минут. Проверка плановая. Услышав звуковой сигнал, гражданам рекомендовано сохранять спокойствие, не паниковать. Тестирование оповещения проводится дважды в год, в октябре и марте, напоминают в МЧС. В Тольятти суд вынес приговор мошенникам, оставившим 8 человек без квартиры. 2 псевдотрейдера получили по 4,5 года колонии общего режима. Вместе с сообщниками они годами выманивали деньги у клиентов. Схема работала так. В торговую платформу встроили плагины, которые перехватывали экран клиента. Вместо реальных биржевых котировок людям показывали вымышленные графики, фиктивные сделки и фальшивую прибыль. На самом деле торги не шли. Деньги уходили в подконтрольные фирмам компании. Балансы счетов обнуляли, ссылаясь на неудачные сделки. С 2014 по 2017 таким образом было похищено около 14 миллионов рублей у 28 человек. 8 из них лишились недвижимости. ЦСКА ВВС крупно уступил воскресенскому «Химику» в домашнем матче в ВХЛ. Первый гол летчики пропустили уже на 34-й секунде. 3 шайбы гости забили, когда самарцы играли в меньшинстве. Встреча завершилась со счетом 2-8. Это поражение стало вторым подряд для самарцев. В турнирной таблице команда занимает 23-е место. Следующий матч ЦСКА ВВС проведет 8 октября против московской «Звезды». Доллар на сегодня 85 рублей 71 копейка. Евро 96 рублей и 3 копейки.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» Самаре. В течение дня будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами возможен ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 14-16. Сейчас в Самаре плюс 11.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 10 часов 13 минут. Прямо сейчас на 103.6 FM узнаем, что задумал автомобильный гигант страны восходящего солнца.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Японский тяжелый люкс выходит на тропу войны. Toyota решила превратить свой самый роскошный бренд Century в глобальную марку и составить конкуренцию европейской элите – Rolls-Royce, Bentley и Maybach. А ведь Century для японцев, можно сказать, святыня. С 60-х годов на этих машинах передвигаются члены императорской семьи, премьер-министры и главы крупнейших корпораций. Долгое время это был закрытый бренд, который выпускал только консервативные представительские седаны. Но времена меняются. Сначала японцы выпустили роскошный внедорожник, а теперь на подходе еще и купе. Чем Century отличается от конкурентов? В интерьере используется шерсть высочайшей отделки. На некоторых моделях устанавливаются сдвижные двери, которые позволяют VIP-персоне буквально вышагивать из машины с королевским достоинством. На капоте — эмблема Феникса, которую вырезают вручную. А на кузов наносят 7 слоев лака и краски. При этом мастера вручную полируют его водой прямо в процессе нанесения. В итоге получается глубокий блеск, в котором отражается все вокруг. А секретом такой техники в мире владеют всего несколько сертифицированных специалистов.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Музыка, которую мы любим на радио «Мегаполис». В Самаре 10 часов 24 минуты. В вашей компании Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Приятного вам утра среды на календаре 7 октября. Сейчас за окном плюс 11 градусов. Днем до плюс 14-16. Местами возможен небольшой дождь. На 103.6 FM. Катя Григорьев вместе с нами.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Физики из Калифорнийского технологического института наконец-то измерили квантовую энергетическую лестницу, предсказанную 40 лет назад. До этого все существовало только на бумаге в виде сложных уравнений. Чтобы совершить этот прорыв, физики создали удивительную установку. Представьте себе цепочку из атомов стронция, где каждый атом аккуратно подвешен в пространстве с помощью лазерных лучей. Их называют оптическими пинцетами. Всю эту конструкцию охладили почти до абсолютного нуля, чтобы убрать лишний тепловой хаос. Затем ученые стали аккуратно тревожить лазером эту цепочку на разных частотах. Суть метода точно такая же, как в известном фокусе. Если провести мокрым пальцем по ободку бокала, на определенной частоте возникнет резонанс, и стекло запоет. Цепочка атомов тоже запела. В момент резонанса она выдавала мощные пики энергии. Когда ученые измерили эти пики, оказалось, что они расположены в точнейших пропорциях, словно невидимые ступеньки энергетической лестницы. Вообще про квантовые технологии сейчас говорят примерно все. От бизнес-коучей до создателей фантастических фильмов. И, будем честны, мало кто понимает, как это работает на самом деле. Но каждый шаг вперед в квантовой физике – это новые материалы, новые лекарства и новая энергетика.
2: Реклама.
4: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
5: Да!
2: Хотите выгодные цены?
5: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
6: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
7: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
8: Ну, рассказывай, где и как.
7: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
8: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
9: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
10: Телефон рекламной службы 207-2127.
11: Радио «Мегаполис».
12: Just when you think you've finally let go, it comes back.

0: Отличная музыка для рабочего настроения на радио «Мегаполис». В Самаре половина одиннадцатого, за окном плюс 11 градусов, впереди на 103.6 FM. Подробный прогноз погоды на сегодня. Прежде коротко о свежих новостях. На радио «Мегаполис» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В осеннюю призывную кампанию планируют отправить на службу более 45 тысяч человек из регионов, входящих в Центральный военный округ. Отправка первой группы самарских призывников со сборных пунктов стартует в конце этой недели. Узнавать о начале подачи тепла жителям Самарской области рекомендуют в домовых чатах, передают Сити Трафик. Так, в Самаре отопительный сезон стартовал с 5 октября, в Сызрани он начинается сегодня, а в Тольятти постановление было подписано мэром еще 25 сентября. Проверка системы гражданской обороны с включением сирен намечена в Самарской области на сегодня. В 10:40, услышав электросирены и громкоговорители, спасатели рекомендуют не паниковать, сохранить спокойствие. Проверка плановая. Юру Борисова вновь могут номинировать на «Оскар». Variety пишет, что российского актера будут выдвигать на престижную премию в категории «Лучший актер» за фильм «Искусственный интеллект». Борисов сыграл в нем роль сооснователя OpenAI.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня облачно, с прояснениями будет. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 14-16. Сейчас в Самаре плюс 11.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Реклама.
1: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию о организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов», улица «Металлургов», 75-0+.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 10 часов 46 минут. Сейчас на 103.6 FM, Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 октября 1974 года в Казани родился Руслан Нигматуллин, один из лучших вратарей в истории российского футбола. Среди множества его достижений – дважды полученный приз имени Льва Яшина. Нигматуллин – еще и диджей, телеведущий и бизнесмен. Он с детства любил музыку и посещал мастер-класс гитары, но забросил и сосредоточился на футболе. Ходил на тренировки сразу в три клуба, но ни одному из них голкиперы не требовались. И в 16 лет, узнав, что вратарь нужен КамАЗу, быстро собрался и уехал в Набережные Челны. Позже Нигматуллин играл за «Локомотив», «Спартак», «Верону» и сборную России. После спорта прошел специальное обучение и стал диджеем. В 2011 году его трек «Симфони» стал хитом в радиочартах, а в 2023 он сыграл сет в Лужниках перед финалом Кубка России.
4: Самара, 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

Радио Мегаполис. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна.
2: Да.
0: Хотите выгодные цены.
2: Да.
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 8 октября. Самара МТЛ-Арена. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 12+.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 11 часов 1 минута, за окном плюс 12 градусов, днем до плюс 14-16, местами возможен небольшой дождь. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самаре готовят льготную программу для горожан, живущих рядом с платными парковками. Об этом сообщили в мэрии. Первые 2000 платных парковочных мест в Самаре планируют разместить на набережной до конца этого года. Стоимость часа парковки уже утверждена и составит 85 рублей. Плату хотят брать только в часы пик с 8 утра до 8 вечера в будни. Первые 15 минут будут бесплатны для всех. Для частых пользователей платных парковок введут абонементы. В Самарской области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. За неделю в поликлинике обратились около 11 тысяч человек. Среди жителей от 15 лет и старше заболеваемость превысила порог на 6%. У детей значительно ниже. В регионе циркулируют грипп Б, риновирусы, сезонные коронавирусы и COVID-19. В Самарской области задержали 5 подозреваемых в избиении и ограблении пенсионеров. Спецоперацию провели полицейские при поддержке СОБРа. Нападение случилось 3 октября в селе Марьевка. Четверо ворвались в дом через разбитое окно, избили пожилую пару и забрали деньги и драгоценности. Ущерб составил около 500 000 рублей. Один сообщник ждал в такси. Полицейские нашли владельца машины и через него вышли на банду. Задержанные дали признательные показания, среди них ранее судимые и мигранты. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В ночь на 9 октября можно будет увидеть метеоры потока Дракониды до 15 в час. Они отличаются красноватым оттенком и медленным движением. Этой осенью в Самарской области также ожидаются Эпсилон Персеиды и Ориониды. Но наблюдениям помешает Луна. Астрономы рекомендуют искать падающие звезды в предрассветные часы. Лионель Месси в последнем матче за сборную Аргентины забил с пенальти на 71-й минуте. До этого у него была серия из 3 матчей подряд с нереализованными 11-метровыми. Сама встреча со сборной африканского государства Бенин завершилась со счетом 3-0. Месси играл за сборную Аргентины с 2005 года. Он провел 208 матчей и забил 126 голов. С командой Месси выиграл чемпионат мира 2022 года. Доллар на сегодня 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей и 3 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня будет облачно с прояснениями, местами может пройти небольшой дождь, ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 14-16. Сейчас в Самаре плюс 12.
2: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Мегаполис».

я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что за утро

0: Группа «Роксет» на радио «Мегаполис». Золотые хиты в Самаре половина 12-го. Продолжение часа на 103.6 FM. Еще 10 минут музыки без перерывов. Группа «One Republic» на очереди с суперхитом «Need Your Love». А сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Угроза атаки беспилотников в Самарской области сегодня действовала около 6 часов. Отбой объявили ближе к 9 утра. У людей сбоил мобильный интернет. В Тольятти суд приговорил к 4,5 годам колонии двух псевдотрейдеров. С 2014 по 2017 год они выманили около 14 миллионов рублей у 28 человек. Людям показывали фальшивые графики и сделки. Деньги уходили в подконтрольные фирмы. 8 человек остались без квартир. С 8 октября грузопассажирская переправа «Самара-Рождественна» будет ходить трижды в день. Из Самары отправление в 8 часов 14 и 18.00. Из Рождественна на 1,5-2 часа раньше. Хоккейный ЦСКА ВВС в матче регулярного чемпионата в ВХЛ крупно уступил воскресенскому «Химику» дома 2-8. Первую шайбу летчики пропустили уже на 34-й секунде. Еще в трех эпизодах гости реализовали большинство. Это второе поражение подряд самарского клуба. Команда идет 23-й в турнирной таблице. Завтра хоккеисты ЦСКА ВВС сыграют с московской «Звездой».
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня облачно, с прояснениями, будет небольшой дождь. Местами возможен ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 14-16. Сейчас в Самаре плюс 12.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Моби на радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. Дальше на 103.6 FM. Подборка лучших песен разных минувших десятилетий из золотой коллекции радио Мегаполис. В этом отрезке Boston, Beloved Sweet Harmony и легендарная песня Putting on Ritz в исполнении Taco.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь октябрь. Супер-распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в октябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас.
4: Предложение действует с 1 июня по 1 ноября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
6: Всем-всем-всем. Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября. Уличная площадка ДК «Металлургов». Улица «Металлургов», 75. 0+.
7: Золотая коллекция радио Мегаполис.

значит.

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 12 часов 1 минута, за окном плюс 14 градусов. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России изменят правила сдачи экзамена на водительские права. По данным агентства РИА, норма заработает с 1 марта. После этого кандидатов будут фотографировать во время проверки знаний, а в экзаменационных помещениях установят системы аудио и видеозаписи. Записи будут вестись в реальном времени. В кадр должны попадать рабочие места как экзаменуемых, так и сотрудников, принимающих экзамен. Изменятся и правила предоставления медсправок. Если информация о медзаключении уже есть в единой базе, приносить бумажный документ не потребуется. В осеннюю призывную кампанию планируется отправить на службу более 45 тысяч человек из регионов, входящих в Центральный военный округ. Отправка первой группы самарских призывников со сборных пунктов стартует в конце этой недели. В Самарской области сортируют почти половину вывозимого мусора. Этим в регионе занимаются 8 комплексов. В следующем году введут двухпоточную систему. В одни контейнеры будут собирать пластик, бумагу, металл, в другие – неперерабатываемые отходы. На заводах до 80-90% сухого вторсырья направляют на переработку. К 2030 году за счет новых комплексов в Самарской области планируют довести долю сортировки мусора до 100%. С завтрашнего дня паром через Волгу начнет ходить трижды в день. Грузопассажирская переправа по маршруту Самара-Рождественно будет работать утром, днем и вечером. Отправление из Самары в 8 часов, 14 и 18 часов. Из Рождественно на 1,5-2 часа раньше. Об этом сообщает речное пассажирское предприятие. Россияне начали массово скупать зимние шины. Продажи покрышек на маркетплейсах резко выросли в сентябре. На Яндекс.Маркете количество покупок шин увеличилось в 1,5 раза по сравнению с августом. На Wildberries продажи зимней резины выросли в 3 раза в штуках и в 2,5 раза в деньгах, пишет агентство РИА. Эксперты связывают рост продаж с тем, что водители предпочитают покупать резину заранее, не дожидаясь первых снегопадов. Доллар на сегодня 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей и 3 копейки.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. В четверг, 8 октября, в Самаре малооблачно будет, без осадков. Ветер западный, северо-западный, слабый. Температура нынешней ночью до плюс 7, завтра днем до плюс 13-15. Сейчас в Самаре 13 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Майкл Бубле и Нелли Фуртадо на радио «Мегаполис». Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам удачного дня. Среда на календаре, 7 октября. Сегодня отмечается Всемирный день хлопка. Об интересных фактах, связанных с этим уникальным растением, Анна Романова будет рассказывать в ближайшие 5 минут на 103.6 FM. А перед этим группа «Сплин» на радио «Мегаполис».
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
6: Ульяновск зовет! В аквапарк улет! Спеши! На сайте билет покупай! Минус 30 при покупке онлайн. Горки, бассейны, сауны для семьи и друзей. Сэкономь минус 30% и в улет скорей! Улетно и выгодно отдыхай. Улет. Ульяновск. Приезжай. Подробности акваулет.ру.
7: ООО «Акваленд». УГРН 124-730-00-42-25. Ульяновск. 0+.

0: круче всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ВТБ-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегафон».

0: Группа «Сплин» на радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим. Впереди на 103.6 FM «Дати» со свежим суперхитом «Take Me There». А сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Археологи нашли на реке Иордан микроскопические волокна хлопка возрастом около 7 тысяч лет. Это значит не только то, что хлопок знали уже тогда, но и то, что это был ценный товар. Дело в том, что на самом Иордане хлопок никогда не рос, и его точно привезли туда из другого места. Сегодня хлопок. У хлопка нет одной конкретной родины. Это уникальное растение, которое появилось независимо в двух абсолютно разных частях света. В долине Инда, примерно на территории современной Индии и Пакистана, и в Перу и Мексике. Но и тот, и другой хлопок появился примерно 8 тысяч лет назад. Мы привыкли видеть хлопок маленьким кустиком на полях. Но дикий хлопок – это многолетнее дерево, которое является близким родственником декоративного гибискуса и съедобной бамии. В дикой природе волокна хлопка бывают не только белыми, но также зелеными, коричневыми и кремовыми. Привычная белизна – это результат многолетней селекции. Хлопковая ткань способна впитать объем жидкости, который в 27 раз превышает ее собственный вес. В том числе поэтому хлопок всегда очень ценился. В Древнем Китае вещи из хлопка стоили дороже шелка, поскольку именно хлопок, а не шелк, считался там экзотикой. В классический период цивилизации майя тканые хлопковые полотна, которые назывались патак, официально использовались в качестве денег. Ими платили налоги, штрафы и покупали на них рабов. В наши дни хлопок выращивают более чем в 80 странах мира, а крупнейшими производителями являются Китай, Индия и США. Лампочка Эдисона появилась благодаря хлопку. Первой успешной нитью накала, которая прогорела целых 40 часов, была обугленная хлопковая нить. Профессиональные бейсбольные мячи заполняются хлопком. Внутри мяча находится 137 метров или 150 ярдов плотно смотанные хлопковые нити, которые амортизируют удары биты. Самый редкий и дорогой хлопок в мире – это West Indian Sea Island Cotton. На него приходится всего 4 десятитысячных от мирового объема производства. Он растет только на Карибах и собирается только вручную. Метр ткани из такого хлопка стоит от 100 до 400 долларов. Ткань настолько мягкая и струящаяся, что ее можно спутать с шелком. И что на первом месте? Number one. В средневековой Европе люди не знали, как растет хлопок, но слышали о некой шерстяной ткани из растений. Из-за этого родилась безумная легенда о баранце – полурастении, полуживотном. Считалось, что на его стеблях вместо плодов растут живые крошечные ягнята, чью шерсть потом срезают и придут из нее хлопковую нить.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: lay my hand unto my soul. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you? Шиллер на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. В Самаре половина первого. Продолжение часа на 103.6 FM. Примерно 10 минут музыки без остановок. Певица Альма на подходе. Послушаем ее суперхит «Summer Really Hot Us». А сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Бывшего замглавврача Тольяттинской больницы обвиняют в хищении почти 300 тысяч рублей, выделенных на паллиативную помощь. Дело передано в суд, прокуратура требует возместить ущерб, автомобиль фигуранта арестован. IT-компания из Петербурга купила красноглинский холодильник в штольнях Сокольих гор за 98 миллионов рублей. Ранее комплекс использовали как склад стратегических запасов еды. В 2024-м его выставили на продажу и предлагали приспособить под майнинговую ферму. По данным ЦИОМа, за четверть века доля россиян, уважающих умение зарабатывать, выросла почти вдвое. Сейчас это 73% опрошенных. При этом планирование семейного бюджета сегодня считают нужным почти все респонденты. В 2021-м такого мнения придерживались менее половины. Криштиану Роналду извинился за уход из сборной Португалии и заявил, что Федерация футбола должна определить наказание. Смягчать его не стоит. Футболист не намерен завершать карьеру в сборной и готов играть после дисквалификации.
0: На радио «Мегаполис» о погоде на завтра. В четверг, 8 октября, в Самаре ясно будет, без осадков. Ветер западный, северо-западный, слабый. Температура нынешней ночью до плюс 7, завтра днем плюс 13-15. Сейчас в Самаре 14 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Анна на Клаб на радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего и где через пару минут зазвучат хиты из золотой коллекции радио Мегаполис. Мы услышим Григория Анасару Брайтман, Moment of Peace, The Summer от ATB и Depeche Mode.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
2: Позвони

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
1: Финансовую услугу предоставляется ООО «ПТБ Банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75, 0+.
3: На сцене Самарского театра кукол «Иван-царевич и серый волк». Знакомая народная сказка в новой трактовке. Старые герои, новые образы, неожиданные повороты. Классика, какой вы ее еще не видели? 6+.
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Григориана Сара Брайтман в золотой коллекции радио «Мегаполис». Впереди на 103.6 FM свежие новости, прогноз погоды на завтра и затем пятерка лучших песен о любви. В том числе услышим дуэт группы «Ума Турман» и Патрисии Касс. С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM. Через минуту на радио «Мегаполис». Музыка, понятная без слов.
1: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
7: У шамана три руки.
8: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
9: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
10: Телефон рекламной службы 207-2127.
11: Радио «Мегаполис».

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Заболеваемость ОРВИ в Самарской области незначительно выросла. За прошедшую неделю к медикам с признаками простуды обратились без малого 11 тысяч человек. На 1,5% больше, чем за предыдущую семидневку. Чаще стали болеть школьники и взрослые. При этом превышение эпидпорога на 6% зафиксировано в возрастной группе от 15 лет и старше. Среди возбудителей ОРВИ в Самарской области доминирует сезонный риновирус, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Земли бывшего завода клапанов в историческом центре Самары вернули государству. Решение вынес 6-й Конституционный суд. Он удовлетворил иск прокуратуры. Участок площадью около 4 гектаров расположен неподалеку от Хлебной площади. Сам завод снесли в 2017-м, а территорию хотели застроить, но археологи выступили против. На месте бывшего завода управления нашли фрагменты кладки, керамику, гвозди, медный крест, захоронение и следы пожарищ. Ученые считают, что здесь стояла Самарская крепость, основанная князем Засекиным, и несколько старинных храмов. Из-за исторической ценности застройку территории признали недопустимой. Районные и областные суды сначала отказали прокуратуре, кассация отменила их решение. Узнавать о начале подачи тепла жителям Самарской области рекомендуют в домовых чатах, передает Сититрафик. Так, в Самаре отопительный сезон стартовал с 5 октября, в Сызрани он начнется сегодня, а в Тольятти постановление было подписано мэром еще 25 сентября. Бывшего замглавврача Тольяттинской больницы обвиняют в крупном мошенничестве. По версии следствия, он похитил 289 тысяч рублей, выделенных на помощь тяжелобольным. Схема была простой. Врач вносил в медицинскую систему ложные сведения об оказанной пациентам паллиативной помощи. На деле эти люди ее не получали. Дело передали в суд, прокуратура Тольятти подала гражданский иск о взыскании ущерба. Автомобиль обвиняемого арестовали. Футболисты сборной России сыграли в ничью со счетом 3-3 с командой Нигерии в товарищеском матче. Игра проходила в Нижнем Новгороде. Гостям удалось сравнять счет на 94-й минуте встречи. Сборная России занимает в рейтинге FIFA 35-е место. Нигерия располагается на 30-й строчке. Доллар на сегодня 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей и 3 копейки.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. 8 октября в четверг в Самаре будет ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный слабый. До 7 тепла ближайшей ночью, завтра днем плюс 13-15. Сейчас в Самаре плюс 16 градусов.
2: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentre.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
5: На радио «Мегаполис» 5 песен о любви.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
1: Какую обещают погоду?
2: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
1: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
2: Бронируем на mastryuki.ru.
3: Шикарно выглядишь, новая диета? Лучше! Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
4: Как успеваешь? А семья?
3: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица «Металлургов», 75-0+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 16 градусов. В четверг, 8 октября, ожидается ясная погода без осадков. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 7, завтра днем в Самаре плюс 13-15 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Позвони.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
1: Финансовую услугу предоставляется ООО «ВТБ-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь октябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в октябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 ноября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
6: Супермаркет «Миндаль» объявляет сезон икорной форели открытым. Еженедельные поставки, премиальное качество. Идеальные для гриля, духовки или засолки. Всего 1299 рублей за килограмм. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
7: Наличие икры в каждой рыбе не гарантируется.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
8: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 14 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 8 октября. В четверг в Самаре будет ясно, без осадков, ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха ближайшей ночью до плюс 7 градусов, завтра днем плюс 13-15. Сейчас в Самаре плюс 16.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 16 градусов. В четверг, 8 октября, ожидается ясная погода без осадков. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 7, завтра днем в Самаре плюс 13-15 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковров на Карла Маркса 55.

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ПТБанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Музыка, понятная без слов. На радио Мегаполис.

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. 8 октября в четверг в Самаре будет ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный слабый. До 7 тепла ближайшей ночью, завтра днем плюс 13-15. Сейчас в Самаре плюс 16 градусов.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 16 градусов. В четверг, 8 октября, ожидается ясная погода без осадков. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 7, завтра днем в Самаре плюс 13-15 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

заступились надо мной. Внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку и опять, наверное,

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM.
1: Реклама. Сегодня можно не спрашивать, а что у нас вкусненького? Ответ уже есть. Во всех супермаркетах «Миндаль». Королевские креветки. Всего 499 рублей 99 копеек за килограмм. Осталось решить только одно. С чем их приготовить? «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Позвони.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
1: Финансовую услугу предоставляется ООО «ВТБ-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Инструментальная музыка на радио Мегаполис.

0: Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 8 октября. В четверг в Самаре будет ясно, без осадков, ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха ближайшей ночью до плюс 7 градусов, завтра днем плюс 13-15. Сейчас в Самаре плюс 16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
7: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио

0: Радио Мегаполис.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: trumpet. The trumpet. It's Mambo number 5.
1: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 16 градусов. В четверг, 8 октября, ожидается ясная погода без осадков. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 7, завтра днем в Самаре плюс 13-15 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
1: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75, 0+.
2: Шикарно выглядишь, новая диета? Лучше! Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
3: Как успеваешь? А семья?
2: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
4: Позвольте.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
1: Финансовую услугу предоставляется ООО «ПТБанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
6: Музыка, понятная без слов. На радио Мегаполис.

0: В Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. 8 октября в четверг в Самаре будет ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный слабый. До 7 тепла ближайшей ночью, завтра днем плюс 13-15. Сейчас в Самаре плюс 16 градусов.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: На сцене Самарского театра кукол Иван Царевич и Серый Волк. Знакомая народная сказка в новой трактовке. Старые герои, новые образы, неожиданные повороты. Классика. Какой вы ее еще не видели? 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
6: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.

0: Подробности aquaulet.ru.
1: Приезжай. 0+.

0: меньше всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию о организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегафон».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 16 градусов. В четверг, 8 октября, ожидается ясная погода без осадков. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 7, завтра днем в Самаре плюс 13-15 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
1: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75, 0+.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 8 октября. Самара МТЛ-Арена. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 12+.
6: Золотая коллекция. Радио Мегаполис.

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ТПБанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Руки. 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
4: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Инструментальная музыка. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 8 октября. В четверг в Самаре будет ясно, без осадков, ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха ближайшей ночью до плюс 7 градусов, завтра днем плюс 13-15. Сейчас в Самаре 14 градусов тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

вы и покупали на них рабов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Во всех супермаркетах Миндаль. Пломбир за 39 рублей 99 копеек? Тут даже думать нечего. Да, тот самый классический пломбир в брикете от Сампо. Тот случай, когда вкус детства еще и приятно стоит. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Музыка, понятная без слов. На радио Мегаполис.

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис о погоде» спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 8 октября, в Самаре ожидается малооблачная погода. Без осадков, ветер западный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 2 до плюс 7 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 12 до 17 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Во всех супермаркетах миндаль. К мясу нужен соус. К картошке кетчуп. К чаю печенье. А ко всему этому у нас сейчас скидка целых 30%. С 5 по 11 октября скидки на соусы, кетчупы и печенье Кухмастер. Так что вкусные запасы пора пополнять. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Позвони.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
1: Финансовую услугу предоставляется ООО «ВТБ-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов», улица Металлургов, 75, 0+.
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
1: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 8 октября. Самара МТЛ-Арена. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой.
2: Билеты в кассах города. 12+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио Мегаполис.
0: Инструментальная музыка. На радио «Мегаполис».

0: В Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 8 октября, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер западный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 2 до плюс 7 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 12 до 17 градусов тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Непростая жизнь в последнее время у автогиганта Volkswagen. Концерн переживает масштабную реструктуризацию с закрытием заводов в Германии, а теперь еще объявил глобальный отзыв автомобилей 2013-2024 годов выпуска. В сервисные центры по всему миру должны отправиться около 4 миллионов автомобилей. Причем под удар попали и дочерние бренды Audi, Skoda и Seat. В списках значатся в том числе Golf, Tiguan и Audi Q3. А виной всему один маленький крепежный болт в рулевом механизме. Выяснилось, что от дорожной соли и влажности эта копеечная деталь начинает сильно ржаветь. В худшем случае болт может лопнуть на ходу, и водитель полностью потеряет контроль над машиной. К счастью, таких аварий пока не зафиксировано, а сам ремонт занимает меньше получаса. Владельцам немецких машин 2013-2024 годов стоит заглянуть на официальный сайт производителя и проверить свой ВИН-номер.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

и проверенных людей. Run your fingers through my head.

Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

радио «Мегаполис». Just when you think you finally let go.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona.

0: В Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

Девушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор, сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой, а где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке навстречу расступается народ, девушка по Пушкинской на Лиговский в обход, следом по каналу проплывает пароход, а за окном мелькают дни, они как взлетные огни.

это за окном. Сидит и видит день за днем, как за окном мелькают дни. Они как птицы далеки, одни витают в облаках.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Неважно, когда вы включаете радио Мегаполис, здесь хорошо всегда. 103.6 FM.
1: Sempre da fare storie ferme sulle panchine.

вместе бескрайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит.

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.